или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

Ну что, друзья, и снова утро. Приветствую всех, кто в эти минуты уже проснулся и настроился на волну нашего города. Вы слушаете Радио Кей, с вами Дмитрий Давыдов. Сегодня понедельник, 15 июня. За окном достаточно тепло, светло. А в нашем эфире звучит музыка, которая поможет вам проснуться и начать новый день с отличным настроением. Эйву Макс, Vacuum Two Colors, группа Кино, Сэм Смита, Диджей Тиеста, Майя Мишель, Макс Барских, Мот и Виагра. Все это и, уверен, многое-многое другое ждет вас уже в ближайший час. Всем замечательного настроения. Тем, кто находится в отпусках, школьникам на каникулах, как всегда, отдельный привет, хотя они в столь ранний час наверняка еще крепко спят. А мы, друзья, не спим, и более того, начинаем новое утро. Начинайте и вы его вместе с нами и с хорошим настроением.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное – ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Metal Love, композиция в исполнении группы Tricolor, прозвучала на волнах радио Кей, 7 часов и 20 минут в Уральске. Ну что, друзья, выходные выдались довольно теплыми, хоть и слегка дождливыми, благо на улице тепло, и вся та влага, которая периодически падает на нас с небес, так же быстро и испаряется. Этим утром за окном около 17 градусов, небо чистое, безоблачное, но так будет далеко не весь сегодняшний день. Ближе к обеду облака начнут собираться, а вечером снова возможен небольшой дождь. Температура поднимется до отметки в плюс 28 градусов. Похожая погода сохранится завтра и даже послезавтра. Ну и наслаждаться этим теплом нам предстоит примерно до выходных, потому как, начиная с понедельника, синоптики пугают нас похолоданием. Да таким, что днем температура не будет подниматься выше отметки в плюс 20 градусов. Это немного печалит. Все же хочется, чтобы лето было летом с возможностью отдыха у водоемов. А сами понимаете, когда дожди, а тем более, когда гроза, ни о каком отдыхе на воде не может быть и речи, друзья. Тем не менее, всем желаю хорошей погоды и отличного настроения. Будем надеяться, что негативные прогнозы синоптиков не сбудутся. Ну а в нашем эфире тоже отчасти песни о погоде в исполнении певицы, которую зовут Майя Мишель, и песни под названием «Облака».

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 377 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Ну что, друзья, как вы сегодня проснулись? Надеюсь, что не проспали. Если это действительно так, то у меня для вас сразу есть хорошая новость. Вы можете начать сегодняшний день с праздника, ведь именно сегодня, 15 июля, празднуется Международный день прогулки. И это отличный повод отложить дедлайны, рабочие чаты, выйти на полчаса из бесконечной гонки и просто прогуляться. Вообще, жители нашего города, как мне кажется, очень любят ходить пешком, особенно этому способствует не слишком жаркая погода или тем более приятный вечер. Да и мест для прогулок в Уральске тоже предостаточно. Это и старый город, и Паркирово, и площадь первого президента, не говоря уже о перевалочной Ханской роще и других менее популярных уголках нашего города. Прогулки позволяют нагулять творческий аппетит. Именно во время неспешной ходьбы рождаются самые гениальные идеи. Также во время прогулок снижается уровень стресса, кортизола. Ну и, конечно же, ходьба – это отличная профилактика заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. Тут уж врачи точно не дадут мне соврать. Так что сегодня вечером оставьте машину дома, возьмите за руку свою половинку, ребенка, собаку и отправляйтесь просто неспешно гулять. Наслаждайтесь моментом, ведь лето очень и очень скоротечно. Ну а нашу музыкальную программу продолжает песня о красивых местах в исполнении диджея Тиесты и Брайана Грейса.

«Кислород» прозвучали на волнах радио Кей. 7 часов 51 минута в городе Уральск. Ну что, друзья, первый музыкальный час стремительно завершается. И, как всегда, под самый занавес ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006 пришла музыкальная заявка от нашего постоянного слушателя, которого зовут Михаил, который, как всегда, не спит и на высоте своего творческого потенциала, поскольку многообразие его музыкальных предпочтений не перестает меня удивлять. Сегодня Михаил пожелал услышать композицию, довольно старую композицию, насколько мне удалось выяснить, аж 1979 года выхода. Так что у вас было предостаточно времени, друзья, чтобы хотя бы раз эту песню услышать. Называется она «Heart of Glass», исполняет ее певица Блонди. И действительно, друзья, блондиночка такая из 80-х годов, яркая, симпатичная. Друзья, песня довольно популярная, довольно известная. Сомневаюсь, что у вас получится ее подпевать, но тем не менее я уверен, что она принесет вам предостаточно удовольствия и станет отличным трамплином для удачного начала нового дня. Я с вами на этом не прощаюсь. Буквально через несколько минут мы продолжим нашу музыкальную программу. Ну а прямо сейчас для Михаила и всех, кто настроен на нашу волну, «Heart of Glass» в исполнении Блонди звучит на волнах радио Кей.

Алекс Гаудино, диджей и продюсер из Италии с зажигательной композицией под названием Watch Out, открыл очередной музыкальный час на волнах Радио Кей. Доброе утро, друзья! Приветствую всех, кто не спит и настроен на волну нашего города. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня понедельник, 15 июня. День, я напомню, замечательный, теплый, но не слишком жаркий. И просто идеальный для работы как в офисе, так и на свежем воздухе. Ну а еще лучше его сделает музыка, которая звучит в нашем эфире. Тима Белорусских, Дима Билан, Токио Хотел, Эва Макс, группа Кван, Антра, Филат Фекерас, группа 5 утра вместе с Ваней Дмитриенко, группа Кино, Артикасти и другие известные вам имена и голоса будут звучать в нашем эфире уже в самый ближайший час. 8-771-202-1006 это номер нашей студии, на который вы можете присылать свои сообщения, музыкальные заявки, которые я стараюсь исполнять как можно скорее, ну и, конечно же, ваши приветы и поздравления, для которых в нашем эфире есть свое отведенное время, ровно в 9:30 все ваши теплые пожелания, которые вы пришлете в адрес ваших родных и близких, непременно будут озвучены на волнах нашей радиостанции. Друзья, желаю всем легкого начала дня, рабочей недели, пусть она будет легкой, ну и, конечно же, принесет вам немало пользы. А нашу музыкальную программу продолжает Тима Белорусских с песней «Цветочный сад».

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Николаевич Билан с требованием больше музыки на волнах радио Кей. 8 часов и 20 минут. Уральские друзья, за окном лето. Это, конечно же, прежде всего пора отпусков. То самое время, когда многие из нас покидают свои любимые рабочие места для того, чтобы отправиться в путешествие во времени и пространстве. Но, оказывается, бывают на Земле и такие профессии, от которых и отдыхать-то совсем не хочется. Про многие из них, такие как смотритель острова, тестировщик сыров или, например, парфюмер, мы уже неоднократно говорили. А теперь, друзья, представьте себе профессию специалиста, в обязанности которого входит обедать и отдыхать исключительно в самых элитных ресторанах и отелях нашей с вами планеты. Эта профессия так и называется – тестировщик отелей. Под видом обычного гостя такой специалист заходит в пятизвездочный отель, ужинает в ресторане, оценивает все, что там есть, от чистоты полотенец до скорости обслуживания, при этом заказывая все, что захочет, и впоследствии пишет подробнейший отчет. Крупные сети ресторанов регулярно нанимают таких тайных покупателей. Гибкий график, постоянные разъезды и строгие чек-листы. Вот будни такого специалиста, которому заведуют все родственники и знакомые. Ну, на самом деле, друзья, захотели бы вы отдыхать от такой профессии? Вам говорят ехать в Дубай, обедать в каком-нибудь ресторане со звездами Мишлен. А вы нет, говорите, хочу вот на Урале покупаться. С другой стороны, знаете, любая работа, как говорят, рано или поздно становится рутиной. И, возможно, вот такому вот специалисту по тестированию отелей все вот эти вот пятизвездочные отели уже, знаете, поперек горла стоят. Ему бы какую-нибудь забегаловку с чебуреками, куда можно зайти, купить какой-нибудь беляш и стоя у окна, потому что сидячих мест просто не предусмотрено. Все это с удовольствием съесть в окружении таких же счастливых людей и пойти дальше во свояси. Еще одна интересная профессия, друзья, есть в городе Токио. Там до сих пор работают так называемые оси. Официальное название профессии переводится как толкач. Они появились еще в 1960-х годах, когда японские города резко выросли в своей численности, и метро буквально перестало справляться с потоком пассажиров. Оси в белых перчатках занимаются тем, что аккуратно и уважительно помогают людям буквально войти в переполненный вагон. Ну, вы представляете себе, друзья, час пик. Стоит толпа, на перроне подъезжает поезд, а он уже полностью битком забит, и туда вообще втиснуться невозможно. Ну, и вот эти вот уважаемые граждане берут и буквально впихивают туда людей для того, чтобы как можно больше человек успело добраться до своих рабочих мест. При этом не проявляя никакой грубости, только контролируемая сила и вежливость. Вот интересная профессия, да, тоже. Еще одна существует для любителей высоких технологий и для тех, кто хочет немного похулиганить. Называется это профессия специалист-инженер хаоса. Его ненавидит любой айтишник, от тимлида и проект-менеджера до рядового тестировщика. В обязанности специалиста входит намеренно ломать компьютерные системы, устраивать сбои серверов, разрывать соединения, перегружать базы данных. Все для того, чтобы найти слабые места раньше, чем это сделают хакеры. Требования к профессии, надо сказать, достаточно серьезные. Тут одной монтировкой не обойтись. Нужно знать Python или Java. Это такие языки программирования. Kubernetes. И довольно большой стек технологий. Понимать системы мониторинга и многое-многое другое. Так что учиться все равно придется, хотя платят потом тоже впоследствии предостаточно. Еще одна интересная профессия – менеджер по объятиям. Это должность, которая вызывает смех, но за ней стоит довольно серьезный запрос. Прогрессивные компании, которые всерьез занимаются ментальным здоровьем своих сотрудников, нанимают таких людей, способных снизить уровень стресса в коллективе и организовать разминку, музыкальную паузу, поддержать человека в трудный момент. Ну, то есть, прислало вам начальство отчет, от которого хочется рыдать и плакать, а вместо того, чтобы плакать, подходит к вам вот такой специалист и говорит: «Ты не грусти, сейчас все получится», и действительно к вечеру худо-бедно по циферке, по буковке этот отчет начинает разгребаться. Ну, тут стоит предостеречь многих, кто уже пошел искать подобные вакансии на HeadHunter. Многие подобные предложения, по сути, не настоящие и созданы исключительно ради хайпа и кликов. Так что, увидев вакансию тестировщика отелей, не спешите писать заявление об увольнении и кидать его в лицо своему начальнику. Все-таки нужно проверить для того, чтобы убедиться, что эта профессия действительно для вас, вас туда вообще возьмут и что вакансия действительно существует. Возможно, это всего лишь чья-то шутка. Песня об отелях, кстати, друзья. Tokyo Hotel группа прозвучит в нашем эфире чуть далее. Прямо сейчас урок казахского языка. Ну и далее композиция под названием How to Love в исполнении группы Tokyo Hotel, как я уже и анонсировал. Берите блокноты, ручки и давайте запоминать новые слова.
1: Учим казахский язык легко.
2: Салем, привет. Салем, халынгалай. Салем, привет. Халынгалай, как дела? Салем, халынгалай. Салем, привет. Халынгалай, как дела? Салем, халынгалай.
1: Учим казахский язык

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе.

0: 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
1: Каждый день в 8.30 и 18.30 игра для настоящих меломанов «Керемеры». Слушаем, угадываем и выигрываем.
2: 8.33 в Уральске, друзья, наконец пришло время немного отвлечься, развлечься и поиграть в нашу любимую регулярную игру под названием «Керемеры», где мы ежедневно загадываем для вас музыкальные загадки, а вы, друзья, эти самые загадки разгадываете в борьбе за главный приз этого месяца. Я напомню, что по итогам месяца июня мы разыгрываем сумочку от мастерицы, которую зовут Анна. Она выполняет шедевры ручной работы, то есть вещи, по сути, уникальные. Она сама признавала, что вот иногда к ней приходят и говорят: «Вот я видел у вас в Инстаграме ту или иную работу, пожалуйста, сделайте мне то же самое». Анна говорит: «Нет, не получится, все равно будет немножко отличаться, поэтому будьте к этому готовы». Так что, друзья, победители нашей игры станет обладателем уникальной вещицы. Ну и, конечно же, пустую сумочку дарить плохая предмета, поэтому мы положим туда глюкометр, который поможет вам следить за состоянием собственного здоровья, регулярно измерять уровень сахара в крови и чувствовать себя замечательно. Я напомню правила нашей игры, они также остаются очень и очень простыми. Далее по команде прозвучит фрагмент музыкальной композиции, достаточно популярный, надо сказать. Фрагмент этот будет звучать в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача — угадать песню, дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006, где вам предстоит представиться и попробовать назвать ваш вариант ответа. В качестве варианта меня прежде всего интересует название песни. Друзья, что же за песня такая, кто ее поет, это уже второстепенно, хотя если вы назовете автора, то я буду вытягивать из вас название композиции буквально клещами, не отпущу вас, пока вы мне его не скажете. Песенка довольно современная. Ну, как современная, 10 лет ей уже, 2016 года выпуска она. Я вообще считаю, что если песня вышла хотя бы в этом тысячелетии, то она уже достаточно современна. Уверен, что вы ее все прекрасно знаете, слышали. В свое время она буквально ежедневно крутилась на всех радиостанциях, поэтому не услышать ее было просто невозможно. Подсказок пока не будет. Давайте попробуем просто послушать музыкальную загадку. Уверен, у кого-то из вас появится вариант ответа, и буквально через несколько секунд мы уже услышим телефонный звонок от слушателя, который к нам дозвонится.

0: Вот такой вот музыкальный фрагмент прозвучал. Можно было слышать отчетливо мужской голос исполнителя. Также можно было, наверное, догадаться о том, что песня исполняется в жанре поп, то есть достаточно популярна. И, как я уже говорил, в свое время, буквально 10 лет назад, она очень активно крутилась на всех радиостанциях, попадала в хит-парады. Исполняет ее молодой человек, хотя как молодой. Опять же, смотря все относительно, в этом ли тысячелетии родился он, я вам сказать не могу. Я сейчас загуглю, вот, пишу имя, фамилию. Сколько же ему лет? 36 лет всего. Ну, конечно, относительно еще молодой человек, хоть и родившийся в предыдущем тысячелетии, надо сказать, обладающий довольно интересным голосом, достаточно таким узнаваемым, но, тем не менее, неузнаваемым настолько, чтобы вы могли угадать эту песню и дозвониться по номеру нашей студии 8-771-202-1006. Давайте-ка подсказочку вам озвучу. Смотрите, друзья, в названии этой песни, да и вообще лейтмотивом, так скажем, а вот, не надо никаких подсказочек, звонок у нас есть. Алло, здравствуйте. Алло. Так, проверяю связь. Алло.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Аслан. Наконец-то все соединилось. Я вас прекрасно слышу. Как ваши дела?
1: Спасибо, потихоньку. У вас как?
0: У нас все замечательно. Где находитесь? Куда направляетесь?
1: По городу, за рулем.
0: По городу ездите. Все замечательно. Скажите, Аслан, как вам погодка?
1: Отлично.
0: Отлично.
1: Солнышко
0: светит, стучек еще пока нету, но синоптики обещают. Давайте попробуем угадать песню. Что только что вы услышали и как она называется?
1: Нет. Кажется, это Макс Барских.
0: Так.

0: Песню не вспомню.
1: Ну, там, скажем так, про природное явление поется. Вот когда ничего не видно, особенно по утру.
0: Туман.
1: Вот и правильный ответ наконец-то прозвучал. Аслан, я вас поздравляю с очередной победой. Буквально спасибо. Смотрю, вот вы в пятницу к нам дозвонились и выигрывали, и снова вы.
0: Ну да, бывает иногда.
1: Ну вот скромничать не надо иногда. Знаете, тут ваше имя так часто в нашей таблице записано, что вы, как всегда, являетесь одним из лидеров нашей игры. Я вас поздравляю с очередной победой, Аслан. Ну а сейчас спасибо ваше право большое. Передавать приветы всем, кому захотите.
0: Всем хорошей недели, чтобы всех недели прошла легко, поменьше дождей. Хорошего всем лета, слушайте Радио Кей, всем привет.
1: Спасибо вам огромное. А скажите, Аслан, вот ваши родные, друзья, они бывало такое, что узнавали вас по радио и потом говорили, а не вы ли это дозванивались?
0: Да-да, друзья, в курсе.
1: Ну, замечательно. Значит, они и сейчас вас услышат, и день их пройдет замечательно. Спасибо вам огромное за звонок.
0: Спасибо, до свидания.
1: Ну и вот, собственно, песня «Разгадан» достаточно простая, как мне кажется, она была. Хотя, знаете, в обратном направлении все, как всегда, не так очевидно. Но, тем не менее, друзья, прямо сейчас мы послушаем оригинал композиции в исполнении Макса Барских. Песня называется «Туманы», как нам абсолютно точно сказал Аслан. Довольно популярная в свое время, но, тем не менее, уже слегка подзабыта. Знаете ли, популярность современных композиций, она скоротечна. Еще вчера она звучала отовсюду, а завтра уже и название-то никто не помнит. Ну а я вам напомню, друзья.

такая легкая композиция в исполнении Макса Барских прозвучала на волнах радио Кей. Называется она, как нам и сказал наш победитель игры Кирамиры Аслан Туманы. 8:43 в Уральске. Ну и, друзья, еще одна музыкальная заявка прилетела ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. На этот раз от слушателя, которого зовут Дмитрий. И, друзья, вопреки мнению многих, что Дмитрий является поклонником исключительно рок-музыки, он решил, видимо, поломать эти представления о себе и сегодня прислал достаточно красивую и, как мне кажется, ассоциирующуюся с нашим городом композицию. Не знаю уж, почему так происходит, но вот когда слышу песню под названием «Lily Was Here», всегда представляю прогулки по нашему вечернему городу в летний период. Песня достаточно красивая, исполняют ее Дэвид Стюарт и Кэнди Даффлер. Я уверен, что неоднократно вы эту композицию слышали, но поскольку лично я помню из своего детства, что еще когда достаточно популярно было местное телевидение и канал ТДК-42, именно там эта песня звучала в вечернем променаде после прогноза погоды или какой-то другой программы. Ну, в общем, часто я ее слышал, и ассоциации в моей голове сохранились очень плотно. Как признается сам Дмитрий, песня его ровесница 1989 года рождения, что Дмитрий, что эта композиция, но тем интереснее будет ему ее услышать, ну и нам с вами насладиться звуками саксофона, которые в ней звучат.

Вот такая вот легко узнаваемая мелодия прозвучала на волнах Радио Кей. Композиция называется All Around the World, и это не что иное, как кавер на песню группы «Руки вверх». Одна из немногих композиций в творчестве группы, которая умудрилась завоевать вот такие вот высоты и широты, улетев далеко за пределы стран СНГ и будучи переведенной и исполненной на огромное количество языков мира. 8 часов 54 минуты в Уральске, очередной музыкальный час стремительно завершается. Ну и в финале этого музыкального отрезка ждет вас еще одна, на мой взгляд, очень красивая композиция, блюзовая композиция в исполнении нашего с вами соотечественника Скриптонита. Ну что же, друзья, я считаю, что такие композиции должны звучать в нашем эфире чаще, тем более, будучи исполненными нашими с вами соотечественниками The Mates и группа Скриптонит с композицией Natural Blues звучит в нашем эфире в финале очередного музыкального часа.

в нашем эфире открыла композиции в исполнении группы «Квантра», молодой группы, состоящей из четырех людей, каждый из которых силен в своем музыкальном направлении. Но вместо того, чтобы постоянно спорить и ссориться между собой, музыканты слились в некий симбиоз и радуют своих поклонников все новыми и новыми каверами и песнями собственного сочинения. 9:03 в Уральске. Приветствую всех, кто настроен на волну радиостанции «ОК». С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня понедельник, 15 июня, и очередная порция музыки уже готова отправиться к вам прямо по радиоволнам. Габри Понте, Purple Disco Machine, Йон Кук, Бабек Мамердзаев, Мот, Артур Пирожков, Джиган, Нилета, Артик Асти и другие исполнители ждут вас уже совсем скоро. 8-771-202-1006 это номер нашей студии, на который вы, друзья, можете присылать свои сообщения через мессенджер WhatsApp, ваши музыкальные заявки и, конечно же, приветы и поздравления в адрес ваших родных и близких. Все эти сообщения прозвучат ровно в назначенное для них время, в 9:30, то есть уже совсем скоро. Ну а музыкальные загадки я стараюсь исполнять как можно скорее по мере их поступления. Движемся далее, до очереди Макс Корж с композицией «Жить в кайф». Оставайтесь на волне нашего города.

снова песня о любви к деньгам в исполнении Артура Пирожкова прозвучала в нашем эфире. 9 часов 21 минута. Уральские любители котов и кошек справедливо утверждают, что кот может сделать абсолютно все лучше, чем оно есть на самом деле. Даже самый скучный день при наличии пушистого компаньона становится чуточку веселее. И недавно это утверждение доказал один рыжий кот, который, по всей видимости, всегда мечтал стать большим артистом и, надо сказать, сорвал овации прямо в своем дебюте. Случилось это во время постановки трагедии «Ромео и Джульетта», да еще и в самый напряженный момент, когда Джульетта буквально рыдала над телом Ромео. Однако вместо трагической кульминации зрители увидели, как рыжий кот неспешно вышел на сцену и принялся играть с волосами актера, а местами даже еще и кусаться, что вызвало в зале целую волну смеха. В ролике слышно, как человек за кадром с досадой прокомментировал случившееся, однако публика, наоборот, сочла, что кот подарил истории заслуженный хэппи-энд. Если кот так и будет выходить на сцену в каждом спектакле, у театра будут настоящие аншлаги, заявил один из зрителей. Вы можете быть самым гениальным актером и приковывать внимание зрителей, но только до того момента, пока на сцену не выйдет кот, заявил еще один из присутствующих. Ролик набрал свыше 1,5 миллиона просмотров в интернете менее чем за сутки. И вот так получается, друзья. Иной артист десятилетия служит театру, получает главные роли, но не получает заслуженного успеха. А тут какой-то кот, которому было достаточно просто появиться на сцене, немножечко похулиганить и сразу набрать огромное количество своих поклонников. Вот так вот, друзья. Хорошо быть котом. Ну а нашу музыкальную программу продолжает Йонгкук и Лата с композицией Seven. И не забывайте, друзья, что уже совсем скоро в нашем эфире прозвучат приветы и поздравления, которые вы успели прислать на номер студии 8 771 202 1006.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансаптық өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: 9 часов и уже 31 минута в городе Уральск. Друзья, пришло время озвучить приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006. Первое сообщение прислали супруги Анна и Андрей, а также дети Виктория и Игорь, причем сделали это заранее из города Самара. Привет, Радио ОК, передаем огромный привет своей любимой маме Овчинниковой Татьяне Николаевне. Мамочка, спасибо тебе за твое доброе сердце, за заботу и поддержку во всем. Главное, не болей, поменьше переживай по пустякам и вообще во всем. Почаще улыбайся, скоро приедем в гости с внуками. Любим, скучаем и крепко обнимаем твои дети. Бахтияр поздравляет своего друга Жандоса с покупкой квартиры. Наконец-то это свершилось. Собственное жилье – это огромный шаг. Желаю, чтобы ремонт прошел быстро и без нервов. А в новом доме всегда было тепло и уютно. С тебя приглашение на новоселье. Еще одно сообщение прислал Николай. Он поздравляет своего друга и коллегу Дениса с днем рождения. Дэн, желаю тебе стального здоровья, семейного благополучия и стабильного заработка, чтобы работа всегда была в радость. С тобой приятно иметь дело. Ты отличный напарник, пишет Николай. Ну и это еще не все, друзья. Сегодня среди сотрудников нашей компании, акционерного общества «Талапа», также есть именинники. Сегодня свой день рождения празднует Сковородкина Наталья Валерьевна, сотрудница комбината бытового обслуживания «Лотос». Наталья Валерьевна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра, успехов во всех ваших делах, начинаниях, чтобы каждый день на вашем лице сияла улыбка. Погода сегодня нас радует, и я уверен, что вы тоже будете радоваться тому многообразию теплых слов и подарков, которые сегодня получите. С днем рождения вас! Вот такие вот сообщения прислали сегодня вы на наш номер WhatsApp 8-771-202-1006, за что вам огромное спасибо. Ну, а мы продолжаем нашу музыкальную программу.

жақсы. Бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

В исполнении Гнарс и Беркли под названием Crazy прозвучало в нашем эфире 9:48. В Уральске, друзья, третий музыкальный час стремительно завершается, и все, что мне осталось на сегодня, так это рассказать вам о тех событиях, которые случились в этот самый день, 15 июня. В далеком 1752 году была научно наказана электрическая природа молнии, доказал ее ученый Бенджамин Франклин в ходе эксперимента с воздушным змеем, где, конечно, он знатно рисковал своей жизнью, запуская змея прямо в грозовое облако. Бенджамин Франклин является одним из отцов-основателей американской государственности и почетно красуется на купюре достоинством в $100 американских. Поэтому, если есть у вас такая купюра в бумажнике, прямо сейчас можете достать и полюбоваться на него. В 1844 году был запатентован процесс вулканизации резины. Запатентовал его Чарльз Гудьер, в честь которого названа компания, которая и сегодня производит автомобильные шины. Также в 1851 году Джекоб Фуссель основал в Балтиморе первую в мире фабрику по производству мороженого. С тех самых пор мороженое стали делать буквально в промышленных масштабах. В 1911 году в США была основана компания IBM, некогда один из флагманов всей IT-индустрии. Сегодня компания IBM практически ничего не производит для гражданского рынка, сосредоточившись исключительно на бизнесе и на создании новых технологий. В 1954 году в Швейцарии основан Союз Европейских Футбольных Ассоциаций, всем известный нам УЕФА. Кстати, в настоящий момент все поклонники футбола активно смотрят, празднуют проведение одного из самых громких событий в жизни любого футбольного болельщика. Это, конечно же, чемпионат мира по футболу. А, к сожалению, наша казахстанская сборная в нем участие не принимает, но зато принимает участие сборная Узбекистана, за которую, я уверен, многие наши слушатели активно болеют. В 2001 году лидеры России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана основали Шанхайскую организацию сотрудничества, так называемый ШОС, в котором мы сейчас и находимся. В 1914 году родился Юрий Владимирович Андропов, советский государственный и партийный деятель. Не так долго он правил страной, всего 2 года, но тем не менее какие-то дела сделать за это время успел. В 1936 году родился Михаил Державин, актер театра и кино. В 1959 году родился Андрей Леонов, советский российский актер театра и кино, известный прежде всего по роли Сергея Васнецова в сериале «Папины дочки». Ну и завершает этот список именинников, родившиеся в 1964 году, Кортни Кокс, американская актриса, наиболее известна по роли Моники Геллер в ситкоме «Друзья», а также журналистки Гейл Уэзерс в серии фильмов «Крик». Вот такие вот события окружают наш сегодняшний день, 15 июня. Я надеюсь, в этом списке вы нашли то, что по душе именно вам. Ну а наша музыкальная программа завершается, во всяком случае, в моем присутствии. Дуэт Артика Асти и Стас Михайлов прозвучат для вас прямо сейчас. Затем прозвучит композиция группы «Кино». Ну а с вами мы услышимся уже завтра в это же время на волне 106 FM. Желаю всем отличного начала новой рабочей недели, друзья. Всем пока!

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях сквозь время.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл-инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл-инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 3 7 210 06 11, а также 8 3 7

0: Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75. 75.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-106 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК на чистоте.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
0: «Окей» радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде.
1: «Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жаман – плохо. Жаман – синдиша. Плохо, а у тебя? Жаман – плохо. Синдиша, а у тебя? Жаман – синдиша. Жаман – плохо. Синдиша, а у тебя? Жаман – синдиша.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
2: ОК.
3: Радио ОК.

0: Шорда көшесі 47 А, М32 тас жолы. Бәйтерек ауданы 095 есептік квартал 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Команда «Отолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Антона, я поехал.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль Weekend Роста. 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
4: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талаб», а значит и в приложении «Талаб». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92» и 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам: Сырымский район, село Жымпиты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
0: Окей радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. В приложении «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне оңырау шал.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
2: ОК
3: радио са сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: көшесі 47А, М32 тас жолы, Бәйтерек ауданы, 095 есептік квартал, 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
1: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Радиорубка. Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. Плюс 7 37 176 41 06.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
0: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
5: Команда АО «Талаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: встречи.
1: Депрессивные люди получают простуду чаще. Энергичные, счастливые и расслабленные люди имеют иммунитет к простуде и гриппу.
0: Между прочим...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талап. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Учим казахский язык легко.
3: Жаман – плохо. Жаман – синдиша? Плохо, а у тебя? Жаман – плохо. Синдиши, а у тебя? Жаман, синдиши. Жаман, плохо. Синдиши, а у тебя? Жаман, синдиши.
2: Учим казахский язык легко.
4: Окей.
5: Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: между прочим.
1: После изобретения кинетографа в 1892 году Эдисон впервые смог записывать и просматривать движущиеся изображения. В своей студии он снимал короткие клипы, в некоторых из которых фигурировали такие известные люди, как Энни Окли и Баффало Билл. Но настоящими звездами этих ранних видеороликов являются боксерские коты. Очаровательные коты, которых он записал на боксерском ринге примерно в 1894 году.
0: Между прочим... Окей, радио, сэр. Сенем жеребным, жиелебенде.
2: Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Поставь дела на паузу.

этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: 200 тысяч тенге.
1: Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на частоте

Женщина, лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКИ.
5: Радио ОКИ.

Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
4: 106 FM.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.